0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромичам предлагают выбрать название для нового бассейна. В России изменятся правила получения платной медицинской помощи. Врачи назвали самые полезные летние ягоды. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают выбирать название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет «Кострома Тудей». Глава Костромы Олег Балаховец и его команда выбрали 7 самых, на их взгляд, оптимальных вариантов из предложенных горожанами. В итоге для голосования представили название «Чемпион», «Давыдовский», «Костром». Костромская водная арена, «Волна», «Дельфин», «Акватория 44» и «Ладья». Лидирует пока Костромская водная арена, но все может поменяться в любой момент, так как голосование продлится до 23 июня. Пройти опрос за лучшее название можно на личной странице Олега Балаховца во ВКонтакте. Напомню, торжественное открытие бассейна запланировано на 9 августа. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медуслуг. Такой способ оформления будет доступен, если у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение. Кроме того, изменения коснутся и содержания договора. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в документе паспортные данные. Также с 1 сентября в договоре станет обязательным указание сроков оказания платных медуслуг. Врачи назвали самые полезные летние ягоды, пишут СМИ-44. Одной из таких считается черника. Она содержит большое количество антоцианов, природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. По словам врачей, именно антоцианы активно изучают в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения. Другой одной из самых популярных ягод, подчеркивают эксперты, остается клубника, так как ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С. Еще одной полезной ягодой они называют малину за высокое содержание клетчатки. Кроме того, малина относительно сладкая на вкус, поэтому многим людям она помогает легче отказаться от лишних десертов в летний период. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова.
2: И Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Имеются противопоказания.
4: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьникам предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
6: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет! На радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же дождливо, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Радио Ваня!
0: Радио Ваня! Ближе!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации, не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
6: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
8: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.
10: Алло.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». В Костромской области пройдет мотораллий. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр. В Турции кот вышел на сцену во время спектакля и попал на видео. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области вновь состоится мотораллий «Путь Сусанина», пишут СМИ-44. Мероприятие запланировано в Сусанинском и Судиславском районах. Трасса нынешнего ралли проложена в районе Исуповских болот. Именно здесь, по преданию, совершил свой подвиг Иван Сусанин. Маршрут представляет собой замкнутое кольцо протяженностью около 100 километров. Задача участников – пройти дистанцию за минимальное время, обязательно отметившись на всех контрольных точках. Организаторы подчеркивают, что мероприятие носит не только спортивный, но и образовательный туристический характер. Для гостей из других регионов подготовлены экскурсии по историческим местам. Мероприятие состоится 19 июня, а более подробную информацию о регистрации и условиях участия можно найти на сайте «Мотораллий Путь Сусанина». Россиянам удастся сэкономить при покупке билетов в театр, если следить за театральными сообществами в мессенджерах и акциями на официальных сайтах, пишет газета.ру. Для того, чтобы выгодно приобрести билеты в театр, важно следить за расписанием. Самые популярные постановки и громкие премьеры оказываются востребованы у зрителей в вечернее время и по выходным, а поэтому цены на спектакли утром и днем могут быть значительно ниже. Не менее важно подписаться на рассылки театров, а также на их официальные страницы в соцсетях и мессенджерах. В таких каналах зачастую предлагаются промокоды, благодаря которым билеты оказываются дешевле на 30-50%. В Турции кот вышел на сцену во время спектакля «Ромео и Джульетта» и стал звездой вечера, пишет газета.ру. Зрители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как животное спокойно подходит к лежащему без движения актеру, исполняющему роль Ромео, и устраивается рядом с ним. Спустя несколько секунд кот начинает обнюхивать голову артиста и играть с его волосами, словно пытаясь проверить, все ли с ним в порядке. Публика встретила неожиданное появление кота с улыбками и смехом. При этом артисты продолжили выступление, не выходя из образов и не прерывая представление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк. Сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика.

0: 2. Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
1: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет! На радио «Ваня» в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же дождливо, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Акопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: по-любому.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи. Вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появится музей, посвященный деду драматурга Александра Островского. Совфет одобрил закон о тревожной кнопке на госуслугах. Школьник нашел тысячелетний меч викинга. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В здании бывшей Благовещенской церкви на улице Свердлова проходят реставрационные работы, пишет СМИ-44. Планируется, что здесь появится музей священника Федора Островского. Этот храм имеет уникальную историю. Его первым настоятелем и руководителем строительства в 1790-х годах был протоиерей Федор Иванович Островский, дед великого русского драматурга. В советское время здание церкви было отдано под хлебозавод. Восстановление происходит постепенно. Особые планы на цокольный этаж. Здесь хотят открыть воскресную школу и создать музей в честь первого настоятеля. Стоит отметить, что стены забора во внутреннем дворе уже расписаны граффити на островскую тему. Совет Федерации утвердил закон, который предусматривает введение на госуслугах тревожной кнопки, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества, пишет газета.ру. Сигнал поступит в государственную информационную систему, а затем банки, операторы связи и полиция будут оперативно проинформированы, что человек стал жертвой мошенников. Кроме того, закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников, а также возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия, чтобы заблокировать подозрительный номер. Для этого необходимо возбуждение уголовного дела и признание вины оператора связи. Планируется, что новый сервис появится на портале к сентябрю текущего года. 6-летний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет газета.ру. Сначала находка выглядела как обычный кусок старого железа, однако мальчик нашел реальный древний железный меч, который широко использовался в Северной Европе в раннем средневековье. Такое оружие применялось как в бою, так и в повседневной жизни. По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова.
2: И Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Ярко, легко, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: вечерить. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, в Костроме будет не так жарко, да и к тому же дождливо, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации, не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Ваня. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме начали асфальтировать территории школ и детских садов. В Госдуме оценили перспективы перехода на четырехдневку. Врачи объяснили причины повышенного интереса комаров к некоторым людям. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начали асфальтировать территории школ и детских садов, пишут СМИ 44. Глава региона поручил проработать механизм помощи детским садам и школам в обустройстве территорий. Сегодня, по словам Олега Балаховца, в Костроме разработан комплексный план по асфальтированию территорий образовательных учреждений до 2030 года. Работы уже начались в детских садах номер 64 на Глазковском проезде и номер 75 во втором Давыдовском микрорайоне. Подрядчики ведут демонтаж старого слоя асфальта. Заменить покрытие планируется до конца месяца. Также планируется, что на асфальтирование площадок еще трех детских садов номер 54, 74 и 88 подрядные организации выйдут с июля по август. Россия может со временем перейти к четырехдневной рабочей неделе, но переход должен быть постепенным, без регулирования со стороны государства, заявил в интервью РИА Новости глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что введение четырехдневной рабочей недели может сказаться на людях со сдельной зарплатой, чей доход зависит от количества оказанных услуг или произведенных единиц товара, а такое допустить нельзя. Нилов напомнил, что уже на сегодняшний день есть тем, кто сделал себе четырехдневный формат рабочей недели, например, используя удаленные формы занятости, что может быть выгодно и работнику, и работодателю. С наступлением сезона комаров многие замечают, что одних людей насекомые кусают значительно чаще, чем других, пишут «Известия». По словам врачей, привлекательность человека для комаров во многом определяется генетикой. Комары воспринимают человека как источник тепла и определяют химических сигналов, а укус становится результатом совпадения организма с биологическими механизмами поиска добычи. Специалисты также отмечают, что особый интерес у комаров вызывают люди с более активным обменом веществ, так как они выделяют больше тепла и выдыхают большой объем углекислого газа, который служит одним из главных ориентиров для насекомых. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6 и опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Захарова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Акопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 150 3.
8: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
10: Звучит легко.
9: «Радио Ваня». Ближе.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичам предлагают выбрать название для нового бассейна. В России изменятся правила получения платной медицинской помощи. Врачи назвали самые полезные летние ягоды. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают выбирать название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет Кострома Тудей. Глава Костромы Олег Балаховец и его команда выбрали 7 самых, на их взгляд, оптимальных вариантов из предложенных горожанами. В итоге для голосования представили названия «Чемпион», «Давыдовский», «Костромская водная арена», «Волна», «Дельфин», «Акватория 44» и «Ладья». Лидирует пока «Костромская водная арена», но все может поменяться в любой момент, так как голосование продлится до 23 июня. Пройти опрос за лучшее название можно на личной странице Олега Балаховца во ВКонтакте. Напомню, торжественное открытие бассейна запланировано на 9 августа. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медуслуг. Такой способ оформления будет доступен, если у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение. Кроме того, изменения коснутся и содержания договора. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в документе паспортные данные. Также с 1 сентября в договоре станет обязательным указание сроков оказания платных медуслуг. Врачи назвали самые полезные летние ягоды, пишут СМИ 44. Одной из таких считается черника. Она содержит большое количество антоцианов, природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. По словам врачей, именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения. Другой одной из самых популярных ягод, подчеркивают эксперты, остается клубника, так как ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С. Еще одной полезной ягодой они называют малину за высокое содержание клетчатки. Кроме того, малина относительно сладкая на вкус, поэтому многим людям она помогает легче отказаться от лишних десертов в летний период. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области пройдет мотораллий. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр. В Турции кот вышел на сцену во время спектакля и попал на видео. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области вновь состоится мотораллий «Путь Сусанина», пишут СМИ-44. Мероприятие запланировано в Сусанинском и Судиславском районах. Трасса нынешнего ралли проложена в районе Исуповских болот. Именно здесь, по преданию, совершил свой подвиг Иван Сусанин. Маршрут представляет собой замкнутое кольцо протяженностью около 100 километров. Задача участников – пройти дистанцию за минимальное время, обязательно отметить на всех контрольных точках. Организаторы подчеркивают, что мероприятие носит не только спортивный, но и образовательно-туристический характер. Для гостей из других регионов подготовлены экскурсии по историческим местам. Мероприятие состоится 19 июня, а более подробную информацию о регистрации и условиях участия можно найти на сайте Моторалли «Путь Сусанина». Россиянам удастся сэкономить при покупке билетов в театр, если следить за театральными сообществами в мессенджерах и акциями на официальных сайтах, пишет Газета.ру. Для того, чтобы выгодно приобрести билеты в театр, важно следить за расписанием. Самые популярные постановки и громкие премьеры оказываются востребованы у зрителей в вечернее время и по выходным, а поэтому цены на спектакли утром и днем могут быть значительно ниже. Не менее важно подписаться на рассылки театров, а также на их официальные страницы в соцсетях и мессенджерах. В таких каналах зачастую предлагаются промокоды, благодаря которым билеты оказываются дешевле на 30-50%. В Турции кот вышел на сцену во время спектакля «Ромео и Джульетта» и стал звездой вечера, пишет Газета.ру. Зрители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как животное спокойно подходит к лежащему без движения актеру, исполняющему роль Ромео, и устраивает рядом с ним. Спустя несколько секунд кот начинает обнюхивать голову артиста и играть с его волосами, словно пытаясь проверить, все ли с ним в порядке. Публика встретила неожиданное появление кота с улыбками и смехом. При этом артисты продолжили выступление, не выходя из образов и не прерывая представление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио
1: Ваня. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Реклама. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Имеются противопоказания.
8: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
9: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
10: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
11: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Ясно, папе, ясно, маме. Окна ставьте, да, мен, маме.
2: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
3: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
3: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
5: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме появится музей, посвященный деду драматурга Александра Островского. Совфет одобрил закон о тревожной кнопке на госуслугах. Школьник нашел тысячелетний меч викинга. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В здании бывшей Благовещенской церкви на улице Свердлова проходят реставрационные работы, пишет СМИ 44. Планируется, что здесь появится музей священника Федора Островского. Этот храм имеет уникальную историю. Его первым настоятелем и руководителем строительства в 1790-х годах был протоиерей Федор Иванович Островский, дед великого русского драматурга. В советское время здание церкви было отдано под хлебозавод. Восстановление происходит постепенно. Особые планы на цокольный этаж. Здесь хотят открыть воскресную школу и создать музей в честь первого настоятеля. Стоит отметить, что стены забора во внутреннем дворе уже расписаны граффити на островскую тему. Совет Федерации утвердил закон, который предусматривает введение на госуслугах тревожной кнопки, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества, пишет газета РУ. Сигнал поступит в государственную информационную систему, а затем банк. Операторы связи и полиция будут оперативно проинформированы, что человек стал жертвой мошенников. Кроме того, закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников, а также возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия, чтобы заблокировать подозрительный номер. Для этого необходимо возбуждение уголовного дела и признание вины оператора связи. Планируется, что новый сервис появится на портале к сентябрю текущего года. 6-летний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет газета РУ. Сначала находка выглядел как обычный кусок старого железа. Однако мальчик нашел реальный древний железный меч, который широко использовался в Северной Европе в раннем Средневековье. Такое оружие применялось как в бою, так и в повседневной жизни. По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопедии. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2-я Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56.
5: Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит-44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
9: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
10: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
9: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
12: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме начали асфальтировать территории школ и детских садов. В Госдуме оценили перспективы перехода на четырехдневку. Врачи объяснили причины повышенного интереса комаров к некоторым людям. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начали асфальтировать территории школ и детских садов, пишут СМИ 44. Глава региона поручил проработать механизм помощи детским садам и школам в обустройстве территорий. Сегодня, по словам Олега Балаховца, в Костроме разработан комплексный план по асфальтированию территории образовательных учреждений до 2030 года. Работы уже начались в детских садах номер 64 на Глазковском проезде и номер 75 во втором Давыдовском микрорайоне. Подрядчики ведут демонтаж старого слоя асфальта. Заменить покрытие планируется до конца месяца. Также планируется, что на асфальтирование площадок еще трех детских садов номер 54, 74 и 88 подрядные организации выйдут с июля по август. Россия может со временем перейти к четырехдневной рабочей неделе, но переход должен быть постепенным, без регулирования со стороны государства, заявил в интервью РИА Новости глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что введение четырехдневной рабочей недели может сказаться на людях со сдельной зарплатой, чей доход зависит от количества оказанных услуг или произведенных единиц товара, а такое допустить нельзя. Нилов напомнил, что уже на сегодняшний день есть тем, кто сделал себе четырехдневный формат рабочей недели, например, используя удаленные формы занятости, что может быть выгодно и работнику, и работодателю. С наступлением сезона комаров многие замечают, что одних людей насекомые кусают значительно чаще, чем других, пишут «Известия». По словам врачей, привлекательность человека для комаров во многом определяется генетикой. Комары воспринимают человека как источник тепла и определенных химических сигналов, а укус становится результатом совпадения организма с биологическими механизмами поиска добычи. Специалисты также отмечают, что особый интерес у комаров вызывают люди с более активным обменом веществ, так как они выделяют больше тепла и выдыхают большой объем углекислого газа, который служит одним из главных ориентиров для насекомых. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Бодрит и освежает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Реклама.
3: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Фридом». Лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Лето. Каждый день на «Радио Ваня».
6: Все пройдет, а ты останешься.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Костромичам предлагают выбрать название для нового бассейна. В России изменятся правила получения платной медицинской помощи. Врачи назвали самые полезные летние ягоды. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают выбирать название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет Кострома Тудей. Глава Костромы Олег Балаховец и его команда выбрали 7 самых, на их взгляд, оптимальных вариантов из предложенных горожанами. В итоге для голосования представили названия «Чемпион», «Давыдовский», «Костромская водная арена», «Волна», «Дельфин», «Акватория 44» и «Ладья». Лидирует пока «Костромская водная арена», но все может поменяться в любой момент, так как голосование продлится до 23 июня. Пройти опрос за лучшее название можно на личной странице Олега Балаховца во ВКонтакте. Напомню, торжественное открытие бассейна запланировано на 9 августа. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медуслуг. Такой способ оформления будет доступен, если у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение. Кроме того, изменения коснутся и содержания договора. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в документе паспортные данные. Также с 1 сентября в договоре станет обязательным указание сроков оказания платных медуслуг. Врачи назвали самые полезные летние ягоды, пишут СМИ 44. Одной из таких считается черника. Она содержит большое количество антоцианов, природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. По словам врачей, именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения. Другой одной из самых популярных ягод, подчеркивают эксперты, остается клубника, так как ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С. Еще одной полезной ягодой они называют малину за высокое содержание клетчатки. Кроме того, малина относительно сладкая на вкус, поэтому многим людям она помогает легче отказаться от лишних десертов в летний период. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие! Поздравляю вас с наступившим еще одним летним днем. Сегодня 18 июня, четверг. Меня зовут Андрей Шмурай. И в эфире «Радио Ваня» игра «Угадай фильм». Простейшие правила. Я включаю отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Поскольку сегодня четверг, мультяшная загадка сегодня в нашем эфире. Уверен, историю эту многие помнят с детства, потому что это настоящая классика киностудии «Союзмультфильм». В основе истории японская сказка. Да, уверен, многие помнят этот мультик. А все ли помнят название? Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Я ведь не умею лазить по деревьям.
3: Я сама видела.
4: И я видел.
2: Тихо вы. А ты, черепаха, отправляйся за обезьяной. И помни, без нее не возвращайся. Иначе уничтожу весь черепаший род.
1: Если вспомнили, как же называется этот мультфильм, набирайте 325-696, код города 812. Сегодня победителю достанутся два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке «Радио Ваня». Давайте играть!
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Ваня. «Радио Ваня».
5: Разбежаться сойти.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит 44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
8: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
7: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
9: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!
11: Радио Ваня!
9: Радио Ваня!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Те, кто воспитывают маленьких детей, знают, какой важной и полезной вещью является детская коляска. А у нее сегодня день рождения. Поэтому давайте поговорим об этом изобретении.
0: Пятое место.
1: Действительно, 18 июня 1889 года американец африканского происхождения Уильям Ричардсон получил в Балтиморе патент на повозку для детей. Эта дата и стала днем рождения современной детской коляски.
0: Четвертое место.
1: Первую детскую повозку создал еще в 1733 году английский архитектор Уильям Кент для герцога Деванширского Уильяма Кавендиша, чтобы она двигалась, в нее впрягали пони.
0: Третье место.
1: Популярность к детским коляскам пришла тогда, когда ими заинтересовалась королева Великобритании Виктория, заботливая и любящая мать четырех мальчиков и пяти девочек. По ее примеру, повозками обзавелся весь двор.
0: Второе место.
1: Согласно немецкому языковеду Фасмеру, слово «коляска» пришло в русский язык в конце 17 века. Оно польского происхождения «колоса», то есть «повозка».
0: Первое место.
1: В Лондоне с 1873 года разрешалось возить коляски только по проезжей части. Через 7 лет добавили требования об оборудовании их фонарями красного и белого цвета и наличии водительских прав у взрослых.
0: Великолепная пятерка.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромской области пройдет мотораллий. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр. В Турции кот вышел на сцену во время спектакля и попал на видео. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области вновь состоится мотораллий «Путь Сусанина», пишут СМИ-44. Мероприятие запланировано в Сусанинском и Судиславском районах. Трасса нынешнего ралли проложена в районе Исуповских болот. Именно здесь, по преданию, совершил свой подвиг Иван Сусанин. Маршрут представляет собой замкнутое кольцо протяженностью около 100 километров. Задача участников – пройти дистанцию за минимальное время, обязательно отметить на всех контрольных точках. Организаторы подчеркивают, что мероприятие носит не только спортивный, но и образовательно-туристический характер. Для гостей из других регионов подготовлены экскурсии по историческим местам. Мероприятие состоится 19 июня, а более подробную информацию о регистрации и условиях участия можно найти на сайте Моторалли «Путь Сусанина». Россиянам удастся сэкономить при покупке билетов в театр, если следить за театральными сообществами в мессенджерах и акциями на официальных сайтах, пишет Газета.ру. Для того, чтобы выгодно приобрести билеты в театр, важно следить за расписанием. Самые популярные постановки и громкие премьеры оказываются востребованы у зрителей в вечернее время и по выходным, а поэтому цены на спектакли утром и днем могут быть значительно ниже. Не менее важно подписаться на рассылки театров, а также на их официальные страницы в соцсетях и мессенджерах. В таких каналах зачастую предлагаются промокоды, благодаря которым билеты оказываются дешевле на 30-50%. В Турции кот вышел на сцену во время спектакля «Ромео и Джульетта» и стал звездой вечера, пишет Газета.ру. Зрители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как животное спокойно подходит к лежащему без движения актеру, исполняющему роль Ромео, и устраивается рядом с ним. Спустя несколько секунд кот начинает обнюхивать голову артиста и играть с его волосами, словно пытаясь проверить, все ли с ним в порядке. Публика встретила неожиданное появление кота с улыбками и смехом. При этом артисты продолжили выступление, не выходя из образов и не прерывая представление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Лекс представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ОО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
3: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я с большой долей симпатии отношусь к фильмам, где присутствует гротеск и черный юмор. Когда-то я не без удовольствия посмотрел две замечательные картины нашего соотечественника Кирилла Соколова. Это «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось». Что-то мне подсказало, что парнишка не бесталанный, и утвердился в своем мнении, когда узнал, что он снял свою очередную картину в Голливуде. И это комедийный ужастик под названием «Они придут». «Идут за тобой», который увидел свет буквально недавно. Там все очень просто. Одна девушка, правда, с какими-то проблемами в прошлом, устроилась домработницей в элитный дом на Манхэттене. В первую же ночь на нее нападают хозяева квартиры в каких-то мантиях и страшных масках. Но девушка-то, оказывается, не промах. И еще я благодарен Кириллу Соколову за то, что он вернул из небытия двух прекрасных голливудских актрис. Это Патрисия Аркетт и Хизер Грэм. Они-то и выступают в роли главных злодеек. Короче, если любите кровавые стильные экшен-хорроры с такой, знаете, натуральщиной и черным юмором, то непременно посмотрите этот фильм, получите удовольствие. Уложились, кстати, в святые 90 минут. Праздник, да и только кино на вечер. Они придут за тобой. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня. Звук пост.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Вот представьте себе, друзья, такую ситуацию. Возвращаетесь вы домой с работы, открываете дверь, а там царит настоящая разруха, стены ободраны, бытовая техника вывезена, ну и так далее. А виной тому ремонтники, которые перепутали адрес. Вы представляете, они были уверены, что пришли именно в ту квартиру, в которой нужно делать ремонт. А когда под ковриком еще и обнаружили ключ, то уверились в своем мнении, что попали по нужному адресу. Хозяин, конечно, вернувшись домой, пришел в ужас. Все, как я говорил. Люди-то без дела не сидели, все порушили, а мебель и бытовую технику вывезли. Ну, дело, естественно, закончилось судом. Дом, который вынес решение в пользу хозяина квартиры. Ну а фирма, которая начала делать этот злополучный ремонт, должна теперь выплачивать хозяину компенсацию. Ведь именно на этих горе-ремонтниках лежит вина за то, что адрес был перепутан, а возникшую ошибку даже никто не перепроверил. Кстати, я бы еще к компенсации попросил полное восстановление разрушенного жилища. Правда, пришлось бы искать местечко, где в это время проживать. Ну да, это уже мелочи. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44». Город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.

0: 0508. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
1: Подробности в группе ВК Радио Ваня 0+.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56.
4: Алло.
3: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме появится музей, посвященный деду драматурга Александра Островского. Совфет одобрил закон о тревожной кнопке на госуслугах. Школьник нашел тысячелетний меч викинга. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В здании бывшей Благовещенской церкви на улице Свердлова проходят реставрационные работы, пишут СМИ-44. Планируется, что здесь появится музей священника Федора Островского. Этот храм имеет уникальную историю. Его первым настоятелем и руководителем строительства в 1790 годах был протоиерей Федор Иванович Островский, дед великого русского драматурга. В советское время здание церкви было отдано под хлебозавод. Восстановление происходит постепенно. Особые планы на цокольный этаж. Здесь хотят открыть воскресную школу и создать музей в честь первого настоятеля. Стоит отметить, что стены забора во внутреннем дворе уже расписаны граффити на островскую тему. Совет Федерации утвердил закон, который предусматривает введение на госуслугах тревожной кнопки, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества, пишет газета РУ. Сигнал поступит в государственную информационную систему, а затем банк. Операторы связи и полиция будут оперативно проинформированы, что человек стал жертвой мошенников. Кроме того, закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников, а также возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия, чтобы заблокировать подозрительный номер. Для этого необходимо возбуждение уголовного дела и признание вины оператора связи. Планируется, что новый сервис появится на портале к сентябрю текущего года. 6-летний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет газета РУ. Сначала находка выглядел как обычный кусок старого железа. Однако мальчик нашел реальный древний железный меч, который широко использовался в Северной Европе в раннем Средневековье. Такое оружие применялось как в бою, так и в повседневной жизни. По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Бодрит и освежает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Лекс представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
6: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
7: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Сергей Лазарев высказался о текущем положении дел на поприще авторов песен, решительно не согласившись с тезисом о дефиците сочинителей новых хитов. Авторов много и очень хороших. Другое дело, что музыка стала совсем фоновой для людей. Очень много фастфуд песен, которые живут 2-3 месяца, пока под них снимают ролики в соцсетях, пояснил артист, добавив, что подобные треки зачастую лишены как музыкальной, так и смысловой ценности. Не обошел стороной певец и набирающий популярность тенденцию использования инструментов искусственного интеллекта для создания как текстов, так и мелодий. Лазарев видит в этом явлении как плюсы, так и минусы. Думаю, что время все расставит на свои места. Безусловно, правила игры поменялись, и это необходимо учитывать. Единственное, что пока не может заменить искусственный интеллект, это присутствие настоящего артиста на сцене с живым исполнением, высказался Сергей Лазарев. Друзья мои, это не только талантливый певец, но еще и просто кладезь мудрых мыслей.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Люся Чеботина рассказала журналистам, что вновь возвращается к весу, который считает оптимальным для себя. По словам певицы, никакой жесткой диеты она не придерживается, поэтому время от времени позволяет себе калорийные блюда. При этом артистка стремится вернуться к форме, в которой пребывала несколько лет назад. Именно тогда, по мнению Люси, ее тело выглядело лучше всего. Потому что в последнее время я немного обленилась, могу себе позволить на маленький отрезочек времени, призналась Чеботина. Звезда отметила, что строгие ограничения в питании даются ей нелегко. «Я тот человек, который любит очень аппетитно и плотно покушать», — подчеркнула Люся. «Сложнее всего ей отказаться от картофеля, сыра, чипсов и жареной курицы». В момент сильного голода Чеботина прежде всего тянется к чему-то калорийному и быстрому в приготовлении, например, к бургерам. Сейчас исполнительница хита «Солнце Монако» старается сдерживать себя и в такие моменты начинает прием пищи с салата. Несмотря на отсутствие строгих ограничений, результат уже заметен. За 2 недели Чеботина сбросила 2 килограмма и рассчитывает к концу июня выйти на отметку в 48 килограммов. Что важно, прибегать инъекционным методикам похудения певица не планирует. И это правильно. Нужно просто меньше кушать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
7: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
8: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. 2 Волжская, 7.
9: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
10: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
11: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
10: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
12: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!
13: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме начали асфальтировать территории школ и детских садов. В Госдуме оценили перспективы перехода на четырехдневку. Врачи объяснили причины повышенного интереса комаров к некоторым людям. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начали асфальтировать территории школ и детских садов, пишут СМИ 44. Глава региона поручил проработать механизм помощи детским садам и школам в обустройстве территорий. Сегодня, по словам Олега Балаховца, в Костроме разработан комплексный план по асфальтированию территории образовательных учреждений до 2030 года. Работы уже начались в детских садах номер 64 на Глазковском проезде и номер 75 во втором Давыдовском микрорайоне. Подрядчики ведут демонтаж старого слоя асфальта. Заменить покрытие планируется до конца месяца. Также планируется, что на асфальтирование площадок еще трех детских садов номер 54, 74 и 88 подрядные организации выйдут с июля по август. Россия может со временем перейти к четырехдневной рабочей неделе, но переход должен быть постепенным, без регулирования со стороны государства, заявил в интервью РИА Новости глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что введение четырехдневной рабочей недели может сказаться на людях со сдельной зарплатой, чей доход зависит от количества оказанных услуг или произведенных единиц товара, а такое допустить нельзя. Нилов напомнил, что уже на сегодняшний день есть тем, кто сделал себе четырехдневный формат рабочей недели, например, используя удаленные формы занятости, что может быть выгодно и работнику, и работодателю. С наступлением сезона комаров многие замечают, что одних людей насекомые кусают значительно чаще, чем других, пишут «Известия». По словам врачей, привлекательность человека для комаров во многом определяется генетикой. Комары воспринимают человека как источник тепла и определенных химических сигналов, а укус становится результатом совпадения организма с биологическими механизмами поиска добычи. Специалисты также отмечают, что особый интерес у комаров вызывают люди с более активным обменом веществ, так как они выделяют больше тепла и выдыхают большой объем углекислого газа, который служит одним из главных ориентиров для насекомых. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама.
3: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
4: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет! На радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Те, кто воспитывают маленьких детей, знают, какой важной и полезной вещью является детская коляска. А у нее сегодня день рождения. Поэтому давайте поговорим об этом изобретении.
0: Пятое место.
1: Действительно, 18 июня 1889 года американец африканского происхождения Уильям Ричардсон получил в Балтиморе патент на повозку для детей. Эта дата и стала днем рождения современной детской коляски.
0: Четвертое место.
1: Первую детскую повозку создал еще в 1733 году английский архитектор Уильям Кент для герцога Деванширского Уильяма Кавендиша, чтобы она двигалась в нее впрягали пони.
0: Третье место.
1: Популярность к детским коляскам пришла тогда, когда ими заинтересовалась королева Великобритании Виктория, заботливая и любящая мать четырех мальчиков и пяти девочек. По ее примеру, повозками обзавелся весь двор.
0: Второе место.
1: Согласно немецкому языковеду Фасмеру, слово «коляска» пришло в русский язык в конце 17 века. Оно польского происхождения – «колоса», то есть «повозка».
0: Первое место.
1: В Лондоне с 1873 года разрешалось возить коляски только по проезжей части. Через 7 лет добавили требования об оборудовании их фонарями красного и белого цвета и наличии водительских прав у взрослых.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Друзья мои, объясняйте с малых лет своим чадам, что паспорт – это документ, дабы не попасть в ситуацию, в которой оказалась девушка из Малайзии. И еще отныне она ненавидит динозавров. Хотя вовсе не они стали причиной неприятностей. Дело в том, что женщине нужно было лететь в командировку. Она собирала вещи и в зоопарке не заметила, как ее сынишка завладел паспортом и принялся с увлечением что-то рисовать на страницах. Как выяснилось, тех самых динозавров. Спросив совета у представителей властей, несостоявшаяся путешественница получила подтверждение всем опасениям. Такой паспорт считается испорченным и недействительным. Ну что, пришлось мамаше доплатить деньги, чтобы поменять паспорт в срочном порядке, а заодно и полюбоваться на чадо, которое не испытывало, кстати, ни малейших угрызений совести и просто улыбалось, видимо, мечтая о новых творческих свершениях. О наказании в отношении ребенка ничего не говорится. Ну, если улыбался, значит, остался безнаказанным. Я бы на месте мамы поощрил его вот этим самым испорченным паспортом. Пусть и дальше совершенствует свои навыки в рисовании. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
7: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Лето! Чувство через край. Радио Ваня.

0: девчоночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пропадаешь зря.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме призвали создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. В новой порции рассекреченных документов НАСА обнаружили упоминание базы пришельцев. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призывает создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Ирэку Файзуллину. Об этом сообщает парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет, даже на уровне муниципальных образований. По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих компаний и органов местного самоуправления. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медицинских услуг. Такой способ оформления будет доступен, если у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение. Кроме того, медицинские учреждения, оказывающие платные услуги, будут обязаны соблюдать требования по передаче информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Изменения коснутся и содержания договора. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в документе паспортные данные. И в завершении выпуска: в новой порции рассекреченных документов НАСА обнаружили упоминание базы пришельцев на Луне. Об этом сообщает Daily Mirror. Среди 72 новых файлов, которые американские власти опубликовали на сайте Пентагона накануне, оказалась аудиозапись секретного совещания НАСА по завершении миссии «Аполлон-16» в 1972 году. Во время полета астронавты США в пятый раз высадились на поверхности спутника Земли и провели научные эксперименты. В ходе совещания сотрудники НАСА говорили о лазерных изменениях, гравитации Луны и обсуждали другие научные вопросы. Сначала речь зашла об огромной дыре на обратной стороне Луны. Далее один из участников совещания сказал, что это может быть инопланетная база или что-то в этом духе. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
4: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Радио Ваня». Лето!

0: Радио «Фаня». Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я с большой долей симпатии отношусь к фильмам, где присутствует гротеск и черный юмор. Когда-то я не без удовольствия посмотрел две замечательные картины нашего соотечественника Кирилла Соколова. Это «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось». Что-то мне подсказало, что парнишка не бесталанный, и утвердился в своем мнении, когда узнал, что он снял свою очередную картину в Голливуде. И это комедийный ужастик под названием «Они придут». «Идут за тобой», который увидел свет буквально недавно. Там все очень просто. Одна девушка, правда, с какими-то проблемами в прошлом, устроилась домработницей в элитный дом на Манхэттене. В первую же ночь на нее нападают хозяева квартиры в каких-то мантиях и страшных масках. Но девушка-то, оказывается, не промах. И еще я благодарен Кириллу Соколову за то, что он вернул из небытия двух прекрасных голливудских актрис. Это Патрисия Аркетт и Хизер Грэм. Они-то и выступают в роли главных злодеек. Короче, если любите кровавые стильные экшен-хорроры с такой, знаете, натуральщиной и черным юмором, то непременно посмотрите этот фильм, получите удовольствие. Уложились, кстати, в святые 90 минут. Праздник, да и только. Кино на вечер. Они придут за тобой. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Вот представьте себе, друзья, такую ситуацию. Возвращаетесь вы домой с работы, открываете дверь, а там царит настоящая разруха, стены ободраны, бытовая техника вывезена, ну и так далее. А виной тому ремонтники, которые перепутали адрес. Вы представляете, они были уверены, что пришли именно в ту квартиру, в которой нужно делать ремонт. А когда под ковриком еще и обнаружили ключ, то уверились в своем мнении, что попали по нужному адресу. Хозяин, конечно, вернувшись домой, пришел в ужас. Все, как я говорил. Люди-то без дела не сидели, все порушили, а мебель и бытовую технику вывезли. Ну, дело, естественно, закончилось судом, который вынес решение в пользу хозяина квартиры. Ну а фирма, которая начала делать этот злополучный ремонт, должна теперь выплачивать хозяину компенсацию. Ведь именно на этих горе-ремонтниках лежит вина за то, что адрес был перепутан, а возникшую ошибку даже никто не перепроверил. Кстати, я бы еще к компенсации попросил полное восстановление разрушенного жилища. Правда, пришлось бы искать местечко, где в это время проживать. Ну да, это уже мелочи. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Hello? Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
7: Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Доля офисных сотрудников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, может достичь 55%. Врач рассказала, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в северном полушарии будет самым длинным в 26-м году, рассказали РИА Новости в московском планетарии. Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой – 6 часов 27 минут. Солнцестояние – астрономическое событие, при котором солнце над горизонтом находится на максимальной в летнее время или минимальной в зимнее время высоте. 21 июня солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени. К концу 26-го года доля офисных и управленческих сотрудников, фактически работающих в режиме ненормированного рабочего дня, может достичь 55-60%. Такой прогноз газете «Ру» дала начальник Центра карьеры Валентина Киося. По официальным данным, ненормированный рабочий день закреплен примерно у 15-20% работников. Однако фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45-50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT-сферы, финансов и консалтинга – до 70. Число таких сотрудников продолжит расти. Главной причиной является кадровый дефицит. Среди других факторов эксперт выделила распространение удаленного и гибридного форматов работы, проектную занятость, жесткие дедлайны и рост управленческой нагрузки. Чаще всего с переработками сталкиваются сотрудники IT-компаний, телекоммуникационной отрасли и финансового сектора. И в завершении выпуска. Летом ягоды становятся не только вкусным сезонным лакомством, но и источником витаминов, минералов и других полезных веществ. О том, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом, рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина. Одной из таких ягод является черника. Она содержит большое количество антоцианов, природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. Именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения. Другой, одной из самых популярных ягод является клубника. Как рассказала врач, ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет! На радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
4: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Вань. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня! Радио Ваня!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны. Вдруг

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

«Солнышко в руках». Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!